берегут мой дом. Старобы скоты с ружьем и гнилым утром. Да только чтоб меня догнать, надо меньше пить да спать. Они не спать не могут, они пьют уже с утра. Ну а мне уже пора в дорогу туда, где нейтральная.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: что из чужой тарелки или с чужого огорода всегда вкуснее.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. В Рольф действуют специальные цены с увеличенными выгодами на покупку нового Джили Ситирей и Манжара. Участвуют всего 10 автомобилей. Успейте забронировать. Подробности уточните в отделе продаж по телефону на сайте rolf.ru. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
2: Все, что внутри, все, что во мне.

таани поримаавиннаркан гисик арфина пингасуни итсратни тангуллуи тсуккассусеқарлуни куямуллукангиа тунгааниаавиннаркан гисик марлунни иларфини марлукангуллуи тсуккассусилиммик ерсеққарлунгаатиаарлуни ерсеққаринера наамаанангаатиассаа оалерун нуулаавиннаркан гисик арфина марлунни итааққани марлукангуллуи тсуккассусеқарлуни ерсеққаринера наамааннассаа унноо китаатуани куясик арфинилинниитаақканилли тангуллуи тсуккассусеқарлуни аамалукангиатуганиаваннақ марлунниитарфини марлукангуллуи тсуккассусилиммик ерсеққарлунгаатиаарлуни ерсеққаринера наамаанангаатиассаақ кангикаимми куясикиппасик қулини 15 тангуллуи тсуккассусеқарлуни ерсеққарлунгаатиассаақ уалуаваннаатуганиаваннаркан гисик аққани марлунниуссуутни тангуллуи тсуккассусеқарлуни аамалукуятаатунгаани куясикиппасик қулингилуани 14 тангуллуи тсуккассусеқарлуни ерсеққарлунгаатиассаақ уннуааваннаатунгааниаваннаркан гисик аққани марлунниуссуутни тангуллуи тсуккассусеқарлуни куятаатунгааниллу куясикиппасик арфини марлунниитаақкани марлукангуллуи тсуккассусилиммик ерсеққарлунгаатиаарлуни ерсеққаринера наамаанангаатиассаақ уннааваннаатуганиаваннақ таллиманиеқули тангуллуи тсуккассусеқарлуни куятаатунгааниллу куясикиппасик пингасуниитарфинерпингасу тангуллуи тсуккассусилиммик ерсеққарлунгаатиаарлуни ерсеқаринера наамаанналissaақ апутитими куясикиппасик аққанилинниissaагисни тангуллуи тсуккассусеқарлуни ерсеққарлунгаатиассаақ уннуу куясикиппасик қулингилуани 14 тангуллуи тсуккассусеқарлуни аамаавааннамакитаатунгааниаваннакан гисик арфинилинниитаақканилли тангуллуи тсуккассусилиммик ерсеққарлунгаатиассаақ уннуару куясикиппасик арфини марлунниитаақкани марлукангуллуи тсуккассусеқарлуни аванамалукитаатунгааниаваннаркан гисик арфинилинниитаақканилли тангуллуи тсуккассусилиммик ерсеққарлунгаатиассаақ кулусумми куясикиппасик қулингилуани 14 тангуллуи тсуккассусеқарлуни ерсеққарлуллуни уннуууннуалу куясикиппасик арфинерпингасуни 13 тангуллуи тсуккассусеқарлуни ерсеққарлуллуннилу тиммиармиуни куясикиппасик қулини 15 тангуллуи тсуккассусеқарлуни ерсеққарлуссаақ уннуу уннуарулу куясик арфинилинниитаақканилли тангуллуи тсуккассусеқарлуни ерсеққарлуллуннилу нулап исуаликангиани куясикангисик арфини марлунниитаақкани марлукангуллуи тсуккассусеқарлуни ерсеққарлуллуни нулап исуаликитаани

0: Аудиосторис.
1: У многих людей на поверхности языка заметна продольная бороздка, которая проходит ровно посередине. Это не просто косметическая деталь, а следствие сложного процесса формирования органа еще в период эмбрионального развития. Процесс начинается примерно на 4-й неделе беременности, когда язык развивается из отдельных структур, происходящих из разных глоточных дуг. Его передняя часть возникает из первой глоточной дуги, а задняя – из комбинации 2-й, 3-й и 4-й. Постепенно эти элементы соединяются, а точка их слияния становится видимой в виде срединной борозды. Таким образом, эта полоска – шов, который объединяет разные части языка. Срединная борозда – это не просто визуальная отметка, а реальная граница между левой и правой сторонами языка, каждый из которых управляет отдельный нерв. Тем не менее, в медицинской практике и неврологии принято делить язык иначе – поперек, выделяя передние 2/3 и заднюю треть, поскольку такое распределение соответствует функционированию нервных путей. Передняя область языка контролируется тройничным нервом, который обеспечивает тактильную чувствительность, восприятие температурных изменений и болевых ощущений. Что касается вкуса, то здесь главную роль играет лицевой нерв, точнее, одна из его ветвей – барабанный шнур, который передает сигналы о восприятии основных вкусов, таких как сладкий, кислый, горький и соленый. Зона задней трети языка регулируется другим нервом – языкоглоточным, который контролирует как общую чувствительность, так и способность воспринимать вкусовые качества. Срединная борозда играет важную практическую роль, помогая отводить слюну к задней части ротовой полости и служить своеобразным кармашком, удерживая кусочки пищи в процессе приема еды.
0: Аудиосторис.

0: Дорожное радио.
1: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

0: происхождению даже света. Настоящий прорыв случился в 1980-х годах, когда ученые заинтересовались вопросом стабилизации кротовых нор. Физики пришли к выводу, что создать стабильную червоточину возможно, однако для этого необходима особая форма вещества – материя с отрицательной плотностью энергии. Такое вещество способно противодействовать гравитации, поддерживая стабильность стенок тоннеля. Подобные явления известны науке, но наблюдаются лишь в микроскопическом масштабе, что ставит крест на возможности путешествий через такие тоннели в обозримом будущем.
1: Аудио сторис.

решено, и я немедленно ошалев от маяты позвоню из Шереметьево и в ответ услышу

0: Аудиосторис.
1: Некоторые люди могут плакать от радости и счастья. Согласно одному исследованию, охватившему 19 стран на 5 континентах, 68% респондентов сообщили, что испытывали желание плакать от положительных переживаний. Научное сообщество давно пытается объяснить, почему люди проливают слезы не только от печали, но и от удовольствия. За годы исследований появились несколько научных гипотез. Первое предполагает, что слезы радости возникают из-за внутренней грусти, которую человек скрывал ранее. Однако это мнение возникло около 70 лет назад и позже было подвергнуто сомнению рядом современных исследований. Другая версия основана на химическом составе человеческих слез. Эмоциональные слезы отличаются от остальных видов наличием особых веществ, которые возникают в организме при стрессе. Предполагается, что выделение этих компонентов способствует восстановлению внутреннего баланса, регулируя уровень стресса и возвращая организм в состояние равновесия. Третья гипотеза рассматривает слезы как инструмент социальной коммуникации. Плач, вызванный радостью или горем, служит сигналом уязвимости, обращенным к окружающему миру. Человек бессознательно привлекает внимание окружающих, вызывая эмпатию и укрепляя межличностные связи. Четвертая теория утверждает, что слезы появляются неизбежно, когда человек испытывает сильные эмоции. Радость, горе или гнев одинаково провоцируют появление слез. Хотя люди редко открыто проявляют эмоции подобным образом, внутреннее напряжение вызывает желание заплакать. Отдельные специалисты полагают, что таким образом человек справляется с сильными эмоциями. Интенсивные переживания вызывают внутренний конфликт, и слезы становятся механизмом освобождения накопившихся чувств.
0: Аудиосторис.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

вновь игра. Она, как этот мир, стара. Она стара, как этот грешный мир. Наверное,

0: мобильное приложение Дорожного радио. Радио Хаб. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Радио Хаб и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: Любимый.

крик души в пустоту. Не вернусь, дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.